0: Радио Столица. Кропка «Бай».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Єгор Шевчук. Вітаю. Представники старейшего поколения повинны робить усе, каб небо заставалось мирным, бо яно уже належит детям и унукам, заявил Александр Лукашенко на урочистой церемонии вручения державных узнагород напередодні Дня Перемоги.
2: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит и наше будущее.
1: Выросли цены на билеты у белорусских техниках, выникая с постановы Министерства антимонопольного регулирования и гандлю. Документ, у приватности, закранул электрички городских линий. Сумма у тарифном поясе Минск-пассажирские станции Беларусь-Заславье повеличилась на 54 копейки. А у бизнес-классе для пассажиров старейших за 10 годов проезд у плацкарте на отлеглости до 11 до 20 километров вырос на 1 рубль 18 копеек. Попередняя змена коштов на билеты отбылася летом минулого года. Месячник Червоного Крыжа стартовал в Беларуси. Тематичные акции отбудутся сегодня у шэрагу областных городов. У приватности на Пинском автовокзале можно пройти майстер-класс по первой допомозе и проверке здоровья. А у Барановичах презентуют волонтерский рух для студентов. 11 мая до акции долучится столица. На базе Академии керования покажут тематичную выставу дитячих малюнков, организуют локации по донорстве и первой допомозе. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное надворье. У многих районах мощные дожди и навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 10 до 23 тепла, по Гомельской области до плюс 27. У областных центрах удень чакается. У Витебску плюс 10-12, у Гродні 11-13, у Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомелі плюс 25-27. У столицы до 12 градусов тепла, протяглый мощный дождь.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица». Маршруты, знакомства, краевиды и просто цікавые места. Геолокация на Радио «Столица».
1: На календары. 8 мая, и перед днем перамоги хочется особливое место, где заховывается память про войну и ее героев. А поехали у Оршу. У военно-историчного музея имя героя Советского Союза Константина Заслонова. С вами Аляна Давыдова. Привитание. Музей месціцца на двух паверхах. На плошчы крыху больше за 1000 квадратных метраў. У кожнай залі сваё гукавое суправаджэнне, экспанаты і героі. Без сумнення, цэнтральны аповед пра Константина Заслонова. Як ён апынуўся ў Оршы, як уцерся ў давер'е нямецкага каменданта дэпо і атрымаў месца начальнік рамонтных брыгад на чыгунцы. Дыверсіі на ёй потым партызанскі атрад, што сабралі літаральна за 2 тыдні, і які ў першым жа баі разграміў гарнізон гітлераўцаў у вёсцы Мешава. Менавіта пасля гэтага ў Константина Заслонова з'явілася партызанская мянушка – дзядзька Костя. Адзначае наш гід старшы навуковы супрацоўнік военна-гістарычнага музея імя героя Савецкага Саюза Константина Заслонова Ганна Сасноўская.
2: Дальше больше. К лету 42-го Заслонов возглавил целую бригаду из 5 партизанских отрядов. Гитлеровцы оценили его заслуги. В 50 тысяч немецких марок. Причем не оккупационных, а рейхсмарок, настоящей валюты. Но не нашлось желающих увеличить свое благосостояние. К сожалению, Константин Заслонов погиб в бою с карателями в деревне Куповать Сенинского района в ноябре 1942 года. Но даже после этого еще год фашисты не отменяли награду за его голову, потому что они не знали, что Заслонов погиб именно в том бою. Дело в том, что когда каратели ворвались таки в эту деревеньку и приказали местным опознать тела убитых, то жители Куповати не сказали им про гибель дяди Кости. А вот партизанское движение под этим именем, как под знаменем, ширится. К сентябрю 43-го уже создана вторая бригада Заслонова. И гитлеровцы, видя такой размах борьбы под страшным именем, просто не могут поверить, что этого страшного партизанского командира нету в живых.
1: После войны про героя вырашили перепаховать, скуповать, где он загинул на Аршанском чыгуначном вокзале.
2: Вместе с Заслоновым были перенесены и останки его адъютанта Евгения Корженя, которому исполнилось 18 лет за месяц до этого страшного боя. Перезахоронение происходило в декабре 1947 года. А в июле 55-го на этой братской могиле был возведен бронзовый монумент, автор его скульптор Сергей Селиханов. И, как вы знаете, до сих пор этот бронзовый Заслонов встречает и провожает поезда на станции Орша.
1: И быцам благословляя на знакомство с городом, с его людьми, его историей, у тем лику военной, а лепей, чем у военно-историчном музее, имя героя Советского Союза Константина Заслонова, про это подай мало где расскажут. Страшные годы оккупации и мужность, якая ей сопротивляла, звуками, эмоциями, оповедами, якія не покидают абыяковыми.
2: Я думаю, что, ступив в этот зал, каждый посетитель замечает смену обстановки, совсем другую атмосферу. Если в предыдущих залах у нас было такое мрачное, подавленное настроение, как раз за счет цветовой гаммы мы видим серую, такую коричневую, подавляющую окраску стен. Вот. А здесь уже как бы пространство расширено, светлое оформление, светлый фон. Это значит, что мы на пороге освобождения.
1: И до дня перемоги с кожным днем усё бліжэй. У 1969-м побач з мемарыяльным музеем Заслонова, зараз гэта военна-гістарычны музей, які носіць імя героя, з'явіўся помнік працоўным і служачым Аршанскага локомотивного депо.
2: Первоначально это был вот такой вертикальный обелиск, а позже уже, как два крыла, появились мемориальные доски с фамилиями аршанских паровозников, которые погибли в годы оккупации. Конечно, важно. Этот перечень далеко-далеко не полный. Но, согласитесь, важно уже и то, что таким образом аршанские паровозники чтят память своих трудовых соратников.
1: Тут же сярод простых рабочих, слесаров, стрелочников и начальник аршанского паровозного депо Константин Заслонов. Прозвище ничем не вылучается, иде у своем парадку по алфавите. Он и в житті был таким, звычайным человеком. Не мкнулся быть героем, але стал им. Отдав житё за свободу своей великой родимы Советского Союза и аршанщины, якая стала для его родной. Где и зараз Константина Заслонова личать своим, заховывают про его память и просто любять. Покуль усё. Почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин я Гор Шевчук. Вітаю. Беларусь нікому не аддасць памяць аб перамозе ў Вялікай Айчыннай і заўсёды будзе верная традыцыя, заявіў Александр Лукашэнка на ўрачыстай цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод напярэдадні Дня перамогі.
2: Шчасця, успехаў і самае главнае здароўя вам, асобна нашым ветэранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам. Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: Рух і стаянка транспартных сродкаў будуць абмежаваныя на некаторых вуліцах Мінска 9 мая, паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі. Меры закрануць бульвар Мулявіна і вуліцу Залатая Горка з 7 до 20 гадзін. Рух у раёне плошчы Перамогі будзе абмежаваны з 12:30 до 20 гадзін. Акрамя таго, 10 мая ў Мінску адбудзецца святочнае мерапрыемства, прысвечанае дзяржаўным сімвалам, флагу, гербу і гімну. Рух транспарту ад праспекта Машэрава да вуліцы Арлоўскай будзе абмежаваны з 10 до 12 годин. У столицы открыется музычный проект «Пешеходка», поведомили у гарвыканкаме. Он будет реализован в рамках летнего музычно-туристичного сезона, который стартует 23 мая. Творчие коллективы и солисты смогут выступить на уличных пляцовках. Для этого необходимо заполнить заявку и отримать ответный дозвол. Подробязная информация опубликована на сайте Мингарвыканкама. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное надворье. У многих районах мощные дожди и навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 10 до 23 тепла, по Гомельской области до плюс 27. У областных центрах у день чакается. У Витебску плюс 10-12, у Гродне 11-13, у Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомелі плюс 25-27. У столицы до 12 градусов тепла протяглый мощный дождь.
3: ВК группы пошук Радио Столица.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10.

0: Столицы, на дворы уплывая, будьте, как ласка, уважливыми. Особливо докладнее заховывайте эту дистанцию и худкость. Мы про это крышку позднее будем вам расповедать. Ну, а чему я вспомню? Про это, потому что есть ДТЗ. ДТЗ позначное. Ну, по-першее, есть ДТЗ у нас на... где? На Логойском тракте. Вот тут, конечно, на МКАД. Ехать там есть у правом... тут взломался. Ну, ничего. У 8.17 позначены ДТЗ. Тому будьте уважливы, как не ласка. Еще у нас было несколько ДТЗ позначенных. Так само есть у нас на проспекте Дзержинской позначены ДТЗ. Машина варится у третьей полосе. 7.47. Махчима уже там все добро. Стрелочки зеленые, а лишь есть такая отзнака. И еще давайте погляжу, где тут так само на Партизанском проспекте есть зеленые стрелочки. Правый раз взломался. 7.28. Ну, махчима там так само. Все добро, потому что это место, наверное, не особливо такими. Сдаются, где есть эти тяжкости у руку, тому, сябры, есть у нас еще места, где нема ДТЗ, а лишь червоные стрелочки. Например, на улице Ленина есть эта ситуация. На проспекте Незалежности у бок площадь Перемоги будьте, коли ласка, уважливы. А в улице Червоная, яна отповедая назве, як завсюды. На улице Якуба Колоса у нас так само до улицы Червоной. Яна Червоная, у бока проспект Незалежности. Есть тут эти стрелочки такого аналогичного колеру. Улица Орловского до кольца площадь Бангалор у нас так само червоным позначено. Ага, это у нас что? Это у нас улица Лили Карстоянова. И она не то, что червоная, яна бордовым у боку улицы Орловской позначена. Ну и давайте поглядим еще, что у нас тут такого цикавого есть. Ага, МКАДик. Сегодня МКАДик нечто у нас такие не совсем худенькие. Что у нас тут робится? На МКАДе нету. Так, червоные стрелочки, где это съезд в улице Франциска Рыны. Вот этот участок, и он позначенный у нас червоным. Сябры, будьте, как ласка, уважливые. Что у нас инш... Ага, где это у нас? Улица Калиновская червоным позначена. Ти на МКАДе есть еще места, которые будут нам перешкажать рухаться. Ага, есть так само мотель улицы Протыцкого. И сябры, туды у бок Казимировской улицы, все это у нас позначено червоненьким. И улица Налибокская и в улицу Каменогорскую скрыжование, там у нас червоные стрелочки есть. 7 балл. Ого! Что это здарилось? Вось-вось, только у нас было 6, тут з'явилось уже на Волгу 7 баллов у столицы. Где это место у нас особливо? З'явилися. Ну, наприклад, есть гэта червона на Довгіновскім тракце, червоно-бордовая гісторія. Нечакана, сябры. Гэта тыя, хто яшчэ не падлучыўся да хвалі радыё сталіцы і не ведалі, што у нас тут адбываецца на дарогах сталіцы. Таму вось, магчыма, яны зрабілі гэту сітуацыю. І вуліца Панамарэнкі у нас таксама чырвонымі стрэлочкамі пазначана. Ну, да 10 гадзін у нас трэба пачакаць, каб сітуацыя знізілася да 3, а потым нават і да 2 балаў. Так, пра кантроль хуткасці ёсць інфармацыя.
1: Так, пільным вокам сочым за дыстанцыяй, гэта па-першае, ну а па-другое, вушкі на макушкі, слухаем, дзе гэтыя мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску. Яны ўстаноўлены сёння на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Пушкіна, Жукава і Дзяржынскага, а таксама на вуліцах Ваўпшасава, Кіжаватава, Маяковскага, Арлоўскага, Прытыцкага, Маскоўскай, а яшчэ на МКАДзе вядома. Ну і сітуацыя па гарадах Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст, вуліцы, праспекты, гэта ўсё ў нашым Telegram-канале, спецыяльны пост маецца, радіо Сталіца. Туды, калі ласка, зазірніце. Ну а мы будзем рухацца далей, неўзабаве нас чакае такая даволі эзатэрычная рубрыка.
0: Ой, ты такую смехаешся, цікава, што там нешта будзе такое асаблівае.

0: Реклама на радио столицы.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
5: Телеграмм-промбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
7: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, тут столько цікавой информации, на вот нечто я не знал. Вось только коли рыхтовался, не глядишь на то, что в апошний час, это чергую третий, якая там хваля популярности на гэты гурт, на музычной композиции, там и кино про их здымали, и сериалы, и так далее. Вось, ну и сами гэты хлопцы в свой час, яны грабили ту музыку, якую, ну и до гэтага часу, на вот подлин Подлетки, которые ни разу не были на концертах, на живых выступах этой команды, они такие, вось, это та музыка, которая нам подобается.
2: Да их можно по брысах
1: можно, познать. Можно. Так, это так само их такая отметность. Один из былых удельников гурта стал героем ведомой гульни «Ведьмар», «Сябры». Там орден пылающей ружи есть такие. И я не знал, что это персонаж. И он...

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное время.

0: для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gcz.gov.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Радио столица. Слухай, любимая.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: На что там за смешная история будет? Такая вот тлумачалка, ты там анонсовала все
3: цікаво. Ну, то, как вы будете тлумашить, мне кажется, это будет трошки смешно. Ну и слово такое, я сама так удивилась и думаю, ух ты, как я пропустила такое. А это слово сковородник.
1: Сковородник.
3: Так, и когда вы ведаете отказ, как потлумашить это слово и иншими белорусскими словами, альбо про спироклад, как хочете, можно дослать нам у телеграм-канал Радио Столица. А мы покуль тут своими старичными силами поспробуем. Сковородник.
1: Так, сковородник, довольно интересное слово, но я меркую, что сковородник, коли это писать у три слова, так, это такие родные с кавой. Есть такие напой, подобные до кавы, як же ж ён там? Цикорый.
3: Цикорый?
1: Цикорый. Цикорый – это сковородник. Ён родный с кавой, а лишь без этого... Вось рэчва, які...
3: Ага, родны, падобны да кавы, ёсць там родныя такія сувязі, але ён не кава. Добра, гэта цікава, найлепшая, мабыць, не нават няёмка казаць правильны адказ, але паспрабуем усё ж такі бліжэй, узяць слова цалкам, сковородка.
1: Ну,
3: сковородка там будзе асноўная, як від посуду, сковородка.
1: Угу.
3: І вось сковародник, я падкажу, гэта не чалавек, які са сковародкай, напрыклад, працуе, не кухар, не-не-не. Сковородник – это нечто неодушевленное, то, что можно съесть.
1: Что?
3: Вот так. Ну, а что можно там?
1: Это может с яек робиться, не?
3: Не, без яек это робиться. Основные компоненты – это мука, вода. Это основные компоненты – мука и вода.
1: Слухай, на масленицу ядут сковородники.
3: Не, это больше нечто объемное такое, основа.
1: Я думал, это… Ну,
3: вот можно протриматься, блин. Можно протриматься на воде.
1: Угу.
3: И вот на им.
1: На сковороднику на этом?
3: На сковороднику, так.
1: Ну что это? Ну я не ведаю, что это?
3: Ну добро,
1: что за ежа такая? Что я сегодня все...
3: Вось тут у нас ёсць прыклад. У слоўніку час ад часу на стале рамана з'яўляліся сковароднікі, калі іх пякла маці. Сковароднік, гэта па-беларуску называюць такі плоскі, круглы хлеб, які выпякалі на сковарадзе. Ёсць сковарада, па-беларуску ёсць слова сковарада,
1: так.
3: А ёсць слова патэльня, але слова патэльня гэта вялікая сковарада, вось такім чынам.
1: А-а.
3: І сковароднікі пякуцца акурат на такі круглы хлеб, пячацца на сковороде. Вот так.
1: Довольно цікаво. Я вот и не веду, что на сковороде можно выпекать хлеб. А зараз, сябры, мы с вами лексичны нашу скорбонку пополнили сковородником. Коли вы, ну, не веду, поспытали гэтый сковородник аднойчы, дайте, коли ласка.
3: Сковородник, сковородник, нечто все не дрэнно. Давай рассказывать
1: все.
3: Правильный отказ.
1: Правильный отказ у нас зараз на наши роковые думачки. Ну, на самом деле, это все было довольно просто. Про гурт вы догадались, про музычные композиции было некалькі варыянтікаў. Сябры, гэта Кароль і Шут, ну, а песня называется «Лесник». Менавіта іх из гэтай композиции мы будем слухаць, а хто есть из вас яшчэ ў якасці пераможца?
3: Юлечка, так, Юлечка, написала адзіна, так. Дарэчы, вось правильно здагадалася.
1: Вы малая чынка, мы вас гэтым віншуем. Ну і сябры, віншуем усіх нас з надыходзячым святам. Так, завтра будзе свята, як мы будзем адзначаць усе краіна, і гэта перамога савецкага народа, вялікая чын войне. Ну, а где значать, мы вам уже рассказывали. Развитуемся, да, понеделка, усё, покуль.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Золотая коллекция на радио столицы.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко знаходится с рабочим визитом в России, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Керовник белорусской державы завтра примет удел у параде до годовины перемоги в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, а так само у церемонии складания кветок до могилы неведомого солдата. Запланованы так само переговоры президента у Беларуси и России. Музей истории Великой Отечественной войны у Минску завтра можно наведать бесплатно. В день перемоги у жыхароў и гостей столицы з'явится уникальная махчимость ознакомиться с экспозициями музея, которые рассказывают об героичных подеях и подвигу советского народа. А кроме того, вольный уваход будет и у военно-исторический комплекс «Старая межа». Ратавальники ликвидовали наступствы моцнага ветру у регионах Беларуси, поведомили у Министерства по надзвычайных ситуациях. Потерпели 4 населенные пункты, 2 у Брэска и по одним у Минской и Могилевской областях. Пошкоджены дахи жилого дома, объекта соцкультбыту и 3 сельскохозяйственных будинков. Зафиксованы 33 выпадки падения дрэў, большасць из них у Могилевской области. Потерпелых няма, ведутся аднаўленчыя работы. Белорусских атлетов вернули в международный спорт с флагом и гимном. Выканкам Международного олимпийского комитета отменил все обмежавания для наших спортсменов. С 2022-го белорусы выступали у нейтральным статусе. Как отзначили в международной организации, за этот час не было ни водного инцидента с уделом наших атлетов. Новое решение особливо важно на передыдне отбору на Олимпийские гульни 2028-го у Лос-Анджелесе, який стартует летом. У Минску зараз каля 9 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси объявлены оранжевый уровень небезопасности за моцного ветра. Прогнозуется облачное надворье. Ночью в многих районах, днем местами, а по Витебской области на большей части моцные дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 2-12, у день от 6 до 18 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебской и Гродне плюс 8-10, у Бресте 12-14, у Гомелі 16-18, у Магілёві 13-15. У сталіцы ўначы плюс 5-7, моцны дождж, у дзень 9-11 цяпла, часам дождж.
2: Долучайтеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица. Топ-10». Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: На календары. 8 мая, и перед днем перемоги хочется особливое место, где заховывается память про войну и ее героев. А поехали у Оршу. У военно-историчном музее имя Героя Советского Союза Константина Заслонова. С вами Аляна Давыдова. Привитание. Музей месціцца на двух паверхах. На плошчы крыху больш за 1000 квадратных метраў. У кожнай залі сваё гукавое суправаджэнне, экспанаты і героі. Без сумнення, цэнтральны аповед пра Константіна Заслонава. Як ён апынуўся ў Оршы, як уцерся ў давер'е нямецкага каменданта дэпо і атрымаў месца начальніка рамонтных брыгад на чыгунцы. Дыверсіі на ёй потым партызанскі атрад, што сабралі літаральна за два тыдні, які ў першым жа баі разграміў гарнізон гітлераўца ў вёсцы Мешава. Менавіта пасля гэтага ў Константіна Заслонава з'явілася партызанская мянушка – дзядзька Костя. Адзначае наш гід старшы навуковы супрацоўнік военна-гістарычнага музея імя Героя Савецкага Саюза Константіна Заслонова Ганна Сасноўская.
2: Дальше больше. К лету 42-го Заслонов возглавил целую бригаду из 5 партизанских отрядов. Гитлеровцы оценили его заслуги. В 50 тысяч немецких марок. Причем не оккупационных, а рейхсмарок, настоящей валюты. Но не нашлось желающих увеличить свое благосостояние. К сожалению, Константин Заслонов погиб в бою с карателями в деревне Куповать Сенинского района в ноябре 1942 года. Но даже после этого еще год фашисты не отменяли награду за его голову, потому что они не знали, что Заслонов погиб именно в том бою. Дело в том, что когда каратели ворвались таки в эту деревеньку и приказали местным опознать тела убитых, то жители Куповати не сказали им про гибель дяди Кости. А вот партизанское движение под этим именем, как под знаменем, ширится. К сентябрю 43-го уже создана вторая бригада Заслонова. И гитлеровцы, видя такой размах борьбы под страшным именем, просто не могут поверить, что этого страшного партизанского командира нету в живых.
1: Пасля войны пра героя вырашылі перапахаваць, скупаваць, дзе ён загінуў, на Аршанскім чыгуначным вакзале.
2: Вместе с Заслоновым были перенесены и останки его адъютанта Евгения Корженя, которому исполнилось 18 лет за месяц до этого страшного боя. Перезахоронение происходило в декабре 1947 года. А в июле 55-го на этой братской могиле был возведен бронзовый монумент, автор его скульптор Сергей Селиханов. И, как вы знаете, до сих пор этот бронзовый Заслонов встречает и провожает поезда на станции Орша.
1: И быцам благословляя на знакомство с городом, с его людьми, его историей, у темлику военной, а лепей, чем у военно-историчном музее, имя Героя Советского Союза Константина Заслонова, про это подай мало где расскажут. Страшная годы оккупации и мощность, якая ей сопредстояла, с гуками, эмоциями, оповедами, які не покидают обаяковыми.
2: Я думаю, что, вступив в этот зал, каждый посетитель замечает смену обстановки, совсем другую атмосферу. Если в предыдущих залах у нас было такое мрачное, подавленное настроение, как раз за счет цветовой гаммы мы видим серую, такую коричневую, подавляющую окраску стен, вот, а здесь уже как бы пространство расширено, светлое оформление, светлый фон. Это значит, что мы на пороге освобождения.
1: И до дня перемоги с каждым днем все ближе. У 1969-м побач с мемориальным музеем Заслонова, зараз гэта военно-гістарычны музей, які носіць имя героя, з'явіўся помнік працоўным і служачым Аршанскага локомотивного депо.
2: Первоначально это был вот такой вертикальный обелиск, а позже уже, как два крыла, появились мемориальные доски с фамилиями аршанских паровозников, которые погибли в годы оккупации. Конечно, Этот перечень далеко-далеко не полный. Но, согласитесь, важно уже и то, что таким образом аршанские паровозники чтят память своих трудовых соратников.
1: Тут же сирот простых рабочих, слесаров, стрелочников и начальник аршанского паровозного депо Константин Заслонов. Прозвище ничем не вылучается, идет в своем парадку по алфавите. Он и в житті был таким, звычайным человеком. Не мкнулся быть героем, але стал им. Отдав житё за свободу своей великой родимы Советского Союза и аршанщины, якая стала для его родной. Где и зараз Константина Заслонова личать своим, заховывают про его память и просто любять. Покуль усё. Почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко знаходится с рабочим визитом у России, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». Керовник белорусской державы завтра примет удел у параде до годовины перемоги в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, а так само церемонию складания квиток до могилы неведомого солдата. Запланованы у тым ліку переговоры керовников двух держав. Суперфінал шоу «Фактор бай дзеці» ўжо сёння на «Беларусь-1». На працягу месяца ў прамых эфірах за званне лепшага змагаліся 16 маленькіх зорак. Хто стане пераможцам, даведаемся сёння. Фінал шоу глядзіце ў 20:45 на «Беларусь-1» і на YouTube-канале праекта. Праваахоўнікі ўзмоцняць кантроль у месцах святочных мерапрыемстваў, прымеркаваных да Дня Вялікай Перамогі. Каментары начальніка галоўнага ўправлення аховы правапарадку і профілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі Александра Купчыні.
2: Для сбора информации, контроля за обстановкой и реагированием на ее изменения во всех регионах и МВД предусмотрена работа оперативно-ситуационных штабов. Милиционеры и военнослужащие внутренних войск нацелены на качественное несение службы и внимательное отношение к гражданам, предотвращение правонарушений, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, в том числе с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности и беспилотных летательных аппаратов. При входе на праздничные локации на контрольно-пропускных пунктах предусмотрен досмотр граждан и их вещей. Для ветеранов, людей с инвалидностью, граждан с малолетними детьми будут оборудованы отдельные пункты пропуска. В случае необходимости органами внутренних дел будут приняты меры по временному ограничению прохода к праздничным местам, перенаправлением потоков граждан, принятие мер по ограничению движения транспортных средств. МВД рекомендует заранее планировать свои маршруты и заблаговременно прибывать к местам проведения мероприятий.
1: Мінску зараз каля 8 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 9 мая ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, ноччу ў многіх раёнах, днём месцамі, а па Віцебскай вобласці на большай частцы моцныя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 2-12, у дзень ад 6 до 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебскую Гродня плюс 8-10, у Брэсце 12-14, у Магілёве 13-15. 15, у Гомелі 16-18, у сталіцы ўначы плюс 5-7 моцны дождж, у дзень 9-11 градусаў цяпла, часам дождж.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Конец весны принес первые спекотные дни. Протягиваются працы на дачных и приватных участках, стартовал и купальный сезон. И, здається, это могли стать уже другими выходными запар с добрым надворьем. Однако непогодь уносит свои корректировки. У пытаннях безопасности, а так само мифах, связанных с надворьем, нам сегодня поможет разобраться главный специалист сектора информации и громадских связей Министерства городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Надворье такое у нас вельми пераменливое. Какая зараз ситуация в Минску?
2: Ситуация уже, можно сказать, поспокойнее. На 12.20 сегодняшнего дня в Минске выпало от 25 до 46 миллиметров осадков в виде дождя, в результате чего было подтоплено 7 участков дорог. Преимущественно это все произошло во Фрунзенском районе города. Падение деревьев не зафиксировано. Произошла остановка общественного транспорта, 11 троллейбусов и 12 автобусных маршрутов. Движение общественного транспорта на данный момент уже восстановлено. Работниками МЧС и коммунальными службами проводились работы по ликвидации последствий подтопления. Спасатели все так же держат руку на пульсе, чтобы дорога для минчан и гостей столицы была максимально быстрой и без пробок.
1: Это вельми добра, что уже все налаживается и такое становится поспокойней, чем было с раницы самой. Але непогодь может догнать где заугодно. Где б человек не был дома, або у поля, ці у лесе. Як вести себя в таких умовах?
2: Вы абсолютно правы, да, непогода, она вещь непредсказуемая, еще, может быть, над нами солнышко, буквально минут через 15 уже сгущаются тучи, усиливается ветер, и важно знать, что же нужно делать в этих ситуациях, где бы вы ни находились. Если мы говорим про город, либо квартиру, давайте начнем с квартиры. Угу. Если мы находимся в квартире, либо в доме, главное закрыть окна, устранить сквозняки, отключить электроприборы, телевизор, не пользоваться мобильным телефоном, если у нас на улице гроза. Да и, в принципе, если отключаем электроприборы, если уже довольно-таки погода сильно испортилась, гроза, и пережидаем, когда это все закончится. Угу. Если нас непогода застала в лесу, либо возле водоема, мы обязательно выходим из воды незамедлительно. Стараемся не прятаться под одиноко стоящими деревьями, не прячемся под сосной, елью, дубами, потому что эти деревья расположены, скажем так, для привлечения молнии. Чаще всего молния бьет именно в эти деревья. Как показывает статистика, да и в принципе правила поведения, молния реже всего попадает в березу, в клен, но, тем не менее, под ними мы не прячемся. Лучше выбрать низкорослые деревья, присесть на корточки, занять такую позу эмбриона и пережидать непогоду. Естественно, не пользуемся мобильными телефонами, так как электромагнитные волны могут притягивать разряд молнии.
1: А коли открытая пляцовка, ни дрэў нема, ничего?
2: На открытой площадке избегаем столбов, линий электропередач, металлических конструкций. Ну и, конечно, лучше всего найти укрытие. Желательно не прятаться в углублениях. Это касается подземных переходов, спусков в метро. Лучше найти какой-то торговый центр, либо спрятаться под козырьком подъезда. Но если мы прячемся под козырьком подъезда, естественно, мы не прикасаемся к стенам здания и к металлическим сооружениям и конструкциям.
1: Вы, на конт всего, что вы сказали, есть вельми шмат мифов, які існують. Например, про навальницу. Зараз у городах размещены громоотводы. Ці змогуть яны допомогти человеку, коли он не выключил там телевизор, например?
2: В любом случае необходимо перестраховаться и отключить электроприбор. Скажем, сделаем фактор исключения. Все может быть, и даже от небольшого перепада напряжения в сети может электроприбор просто прийти в негодность.
1: А вот шаровая молния, ці може яна сапраўды праз окно зайсці у хату, ці гэта так не бывает?
2: Шаровая молния, это еще из детства помню такой миф,
1: так,
2: такую легенду, да, который вот увидел шарик во время грозы, то не нужно бежать, нужно остановиться, прижаться к земле, и тогда она пролетает мимо тебя. На самом деле это довольно-таки редкое природное явление, и увидеть его, ну, это случай, наверное, один на миллион просто-напросто.
1: А, то есть такого не бывает насамрэч.
2: Ну, возможно, оно бывает, но очень редко.
1: Зрозумела. На конт еще древ. Еще один такий миф есть, что первый гром, особливо, когда первая маланка навальнится, когда стать под древо, особливо под дуб, то ты сможешь заразиться вот этой энергией от природы. Это так насамрэч?
2: Нет. Это может привести только к серьезным последствиям. Под одиноко стоящими деревьями категорически прятаться запрещено. И той самой энергии, если ударит молния в дерево, ты будешь под ним находиться, можно полностью развеять.
1: Угу. И купальный сезон почався в Беларуси. Зрозуміло, что на дворе с одного боку, здається, не сприяє йти купаться, а лишь знайдуться такі люди, які пойдуть, тим більше, що, наприклад, у Гомельській області там крыху поспокійніше зараз. Які ризики тут існують?
2: Ну, в любом случае, если мы купаемся, то, конечно, стоит учитывать погодные условия. Обязательно это необходимо делать на специально оборудованных местах. Всего в стране их оборудовано уже более 500. К купальному сезону были подготовлены, если мы говорим про Минск, то это 25 специально оборудованных мест. Не купаемся в запрещенных местах. Ни в коем случае не купаемся в состоянии алкогольного опьянения. Ну и, конечно, не оставляем без присмотра детей. Не на секунду.
1: А вот сейчас у тих умовах надвор'я, які існують, ці есть некие такие ризики йти на пляж отпочивать?
2: Я думаю, не стоит рисковать ради какого-то активного такого отдыха, причем экстремального. Стоит поберечь себя, подумать о своем здоровье, здоровье своих близких и дождаться наиболее благоприятных погодных условий, когда уже можно с удовольствием погреться под солнышком, покупаться в специально оборудованных местах, чтобы отдых был максимально безопасным, ярким и запоминающимся.
1: И завтра у нас такий великий день, день перемоги. Усе пойдуть святковать этот день. Что тут важно памятать с боку безпеки?
2: Да, конечно, пользуясь случаем, хочу поздравить всех радиослушателей с таким великим праздником, Днем Победы. Конечно, многие пойдут посмотреть и праздничный концерт, и праздничный салют. Большое количество людей. Стоит учитывать поведение толпы. Конечно, в случае паники какой-то стараться идти в потоке толпы. Ни в коем случае не брать с собой большие какие-то вещи, сумки, зонты. Если толпа это потянула, просто необходимо взять и отпустить это. Не держаться за них из последних сил. Но все-таки стараться избегать вот этих активностей, куда-то отойти в сторонку, просто наблюдать за поведением, следить за собой, следить за окружением, и тогда все будет хорошо.
1: Дякую велике за розмову. Нагадаю, сьогодні у темі безпеки нам допомагав розбиратися головний спеціаліст сектора інформації громадських связей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макранцев. Євгенія Любіна так само була з вами. Бережіть себе.
0: Радио «Столица».

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Президент по час великой командировки в Гомельскую область недавно наведал открытое акционерное товариство «Червоны Мазаранин». Для дегустации была пропонована как самая популярная продукция гэтага прадпрыемства, так и фабрики «Спартак», так само новинки. Гэтую продукцию представили и на недавнем международном кондитерском форуме, что прошел под Минском. Секретом популярности поделились работники прадпрыемства.
2: Мы выпускаем только натуральные продукты на натуральных ингредиентах. Возьмем нашу классическую коровку. По рецептуре с 1947 года и предприятие не меняло данный продукт из цельного сгущенного молока и сливочного масла.
1: На «Червоном Мазаранине» завершена реализация инвестиционного проекта в рамках инициативы «Один район, один проект». Говорка при конструкции и рысного участка с укоренением нового обсталявания. Кошт проекта 4,5 миллиона рублей. А его реализация дозволила паскорить процесс вырабу присмаку и повысить продукционность линии больше, чем удвоя. На предприемстве реализуется и инший инвестпроект, еще больше масштабный. Это реконструкция цукерочно-мармеладного цеха с установкой автоматизованной линии по вытворчести пастилы. Кошт проекта 11 миллионов рублей. Термин реализации 2024-2027 годы. Установка автоматизованной линии дозволит повеличить выпуск и поширить ассортимент продукции. 70% якой споживается на внутреннем рынку сбыту. Тем не менее, популярная и за межой.
2: Экспортируем. Российская Федерация основную долю занимает. США, Азербайджан, Узбекистан, Армения и Казахстан. На сегодняшний день работаем, прорабатываем вопрос по заключению контрактов с Китаем, Молдова и Таджикистан.
1: Тут уже так само чули об высокой якости продукции. И это еще одна нагода щиро ганориться тим, що зроблено у Білорусі.
0: Зроблено у Білорусі.
3: Радіо «Столиця». Рухаємося разом.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добрый вечер, сябры, это Радио Столица, у эфира «Навигатор», капитан шоу, якое допомагает не только объезжать заторы, але и хотя бы на 2 годины объезжать уластную стому, нервы людей, якія включают голосовые поведомления у громадском транспорте, да и еще без наушников. С вами я, Андрей Крупич, той самый человек, який у дятинстве хотел быть рок-зоркой, потом супергероем, потом богатым человеком, який спит до обеду, у вынику стал радыёвядучым, які абмяркоўвае з вамі жыццё, пакуль вы стаіце на кальцавой і думаеце, ці не кінуць усё гэта і не з'ехаць куды-небудзь у лес. І заўсёды, як заўсёды, побач са мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна можа так дакладна выразаць лішнія гукі, што калі б працавала так у жыцці, можна было б выдаліць усе мае ўспаміны пра ўсіх маіх былых. Сёння, сябры, адзначаем важную сур'ёзную тэму – сусветный день Червоного Крыжа. И вот давайте шчыра, мы часто вспоминаем про медиков, про волонтеров, ратавальников, и робим это только тады, коли нечто здарылося. Коли уже все, паника, хучей, да поможите, где аптечка, кто ведает, что робить. Але есть люди, якія что дня ратуют инших. Без гучных фанфар, без супергеройских плащов. Хотя, шчыра кажучи, яны заслужили больше, чем полова киногероя у Марвел. Бо реально человек, які може поехать у зону катастрофы, да помогать пораненным, подтримливать людей после трагедий, гэта значно больше моцно, чем чувак у костюме з латексу, які третий раз за фільм «Ратуе сусвет». Сёння будзем гаварыць пра дабрыню, дапамогу, пра чалавечнасць і пра тое, чаму многія з нас ведаюць усе словы песень «Металікі», напрыклад, але не ведаюць, як правільна аказаць першую дапамогу. І гэта, пагадзіцеся, крыху трывожна. Трывожыцца сёння мы не будзем, будзем адзначаць па-рокерску і, канешне, для вас у першай эфірнай гадзіне прагучаць Hailstorm, Everest, Accept, One Republic, The Proclaimers, Killer Confession. Карацей, будзе крута, як звычайна, пачынаем, пагналі.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17.25, радио столица, я Андрей Крупич, буду проводить вас про заторы, скажу широ, сегодня я не есть и не просто есть, а зараз Яндекс оценил их у 10 баллов, это максимум, лепш сказать, где их зараз нема, есть участки, где машины стоят так шчыльно, быццам усе вырашили бесплатно отрымать навыки терпения, але без паники, сябры, дыхаем и не сигналим кожные 3 секунды, памятаем, что умовы не самые лепшие, дождь так само иде и будет яшчэ идти. МКАД стоит вельми шчыльно, там отбылися некалькі аварий, так само на Орловской затор великий и амаль что не рухается, и она от площади Бангалор ажно до улицы Шчадрына. Конечно, от площади Перамоги стоит и проспект Незалежности до Ленина, на Ленина так само. На Свердлова так само великий затор. Сябры, каратей, трымаемся, хутка расмокчутся, будем сподеваться. И, конечно, даю важную информацию, сябры, от нашей столичной держаутоинспекции. Завтра в связи с проведением святочных мероприемств, которые присвечены Дню Перемоги, на некоторых участках в улично-дорожной сетке столицы нашей будут обмежеванні у руху транспортных сродков. На бульвары Мулявина от проспекта Незалежности до улицы Золотая Горка, на Золотой Горце так само, на Максима Богдановича, так само на спуску с проспекта Пераможцаў на Богдановича, так само бачим на проспекте Незалежности от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова, на улице Кисялева на участку от улицы Червоной до проспекта Незалежности, на улице Захарова так само. И будут до моменту закончения мероприемства обмежеванні по проспекте Пераможцаў на участку от улицы Интернациональной до улицы Мельникайте.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:40, радио столица. Тут только что наши хлопцы спевали про белые тюльпаны. Зараз, мабыть, тюльпанам не вельми добра. Чуваюць яны себе так себе, бо дождь и подчас ливень. Так само у многих регионах республики, например, у Минску до гэтуль иде. Ну а завтра на дворе так само будет не вельми, а лишь, як кажуть, у природы не бывает дрэннага. У Минску чакается плюс 9, плюс 11, в облачно дождь. И небо будет выглядеть так, небы, оно само крыху стомилось от людей. Гродно плюс 8, плюс 10. Дождь так само дробный, настойливый, як ваш былый, який пиша привитание. Брест плюс 12, плюс 14. В облачно, але тут без дождю небо старается не плакать. Витебск плюс 8, плюс 10. Дождь. Прически завтра будут иметь уластное житё. Гомель плюс 16, плюс 18. Пахмурно, але температура приемная, як и настрой. Могилёв плюс 13, плюс 15, дождить, романтично, особливо, коли ты захапил с собою парасон. Захапите, сябры, парасоны, не забывайтеся, рухаемся разом.

0: Драйв-чат.
1: 18.16, радио столица. Отзначаем мы сегодня сусветный день Червоного Крыжа. И, конечно, рассказываю по традиции про нашу дорожную обстановку. А она сегодня крыху складаная, был моцный дождь, а лишь, как мы и казали, заторы повинны были расмоктаться и стали меньшие, были 10 баллов, зараз Яндекс оценил их у 6. Застается еще заторчик на Сурганова, застается так само по традиции для этой годины на улице Даугиновский тракт, так само тягнется он от Шадрина до Орловской, на Орловской невеличкий от Гая до Даугиновского тракту, каратей великих заторов зараз нема, конечно, стоит Ленина от Днямиги до проспекта Незалежности. Ну, это история классичная. А вот вам история не классичная. А завтра будем святковать День Перемоги, и Держаутоинспекция звертая вашу увагу, что у сувязи с проведением святочных мероприемств будет обмежованы рух на некоторых участках. На бульвары Мулявина от проспекта Незалежности до улицы Золотая Горка, на Золотой Горце так само, на Максима Богдановича, на спуску с проспекта Переможцев на улицу Максима Богдановича, так само на проспекте Незалежности на участку от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова, на улице Кисялева, на улице Захарова и, увага, на проспекте Переможцев на участку от улицы Интернациональной до улицы Мельникайте. А кроме того, поблизу Палацу Спорту, так само на территории Верхнего города, будут уведены обмежевания на спынение и стоянку транспортных сродков. Сябры, уличвайте эту информацию, уличите так само, что зараз стоять мобильные датчики контролю хуткости. Назирать их можно на проспекте Незалежности у Минску, так само на МКАДе, на проспектах Партизанским, Пушкина, Дзержинского и Жукова, на улицах Вопшасова, Кижеватого, Маяковского, Орловской, Московской и Притыцкого. У інших городах областных так само, скажем так, и не есть. У Бресте на улице Московской, у Гродне на улицах Карского и Магистральной, у Гомелі на улицах Ильича и Барыкина, у Могилеве на улицах Симонова и Чавускай Шаши. Вось такая, сябры, информация. Спадзяюся, она была вам корыстной. И зараз бачим так само еще один апдейт от Держаутоинспекции. Отбылася невеликая поломка транспортного сродку, а может и великая, поблизу будинка номер 174 по проспекте Партизанским, и там махчимы складанасці з рухам транспорту у накіраванні уезду у город. Улічвайте, сябры, улічыце так само, что самая лепшая музыка – гэта толькі у нас. Рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Кстати.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 20 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. За рабочим визитом находится у России Александр Лукашенко. По запрошению российского коллеги президент принимает удел во урочистостях у гонор Дня Перемоги. Центром мероприемства станет Красная площадь в Москве, где пройдет парад. А потом отбудется складание кветок до могилы неведомого солдата. Плануется так само встреча президента Беларуси и России. Повертание Александра Лукашенко примет удел во урочистых мероприемствах у Минску. Беларусь и Индия подтвердили готовность реализовать установки керовников двух держав по выводе сотрудничества на новый уровень. Первый наместник керовника белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Лукашевич обмерковали с надзвичайным полномочным послом Индии у Беларуси Ашоком Кумаром подрыхтовку до встречи министров замежных справ Украины БРИКС у Нью-Дели, а так само стан двухбаковых относин. У тем лику пытание проведения чергового посяджения белорусско-индийской межурадовой комиссии по сотрудничеству у галине экономики ГАН для промысловості, науки, технологій і культури. У Мінску спынены спробы пахавання другасных матэрыяльных ресурсаў на полігоне Трасцянецкі. Супрацоўнікі Мінскага гарадскога камітэта прыродных ресурсаў і аховы наваколлі прокуратуры Заводскага района абследавалі рабочую карту на полігоне, дзе запускаецца пахаванне толькі цвёрдых, камунальных і прамысловых адходаў. Ажыццёўлены выбарачны кантроль машын, які ўязджаюць па ўсіх парушэннях, вінаватых чакаюць меры адміністрацыйнага ўздзеяння. Суперфінал шоу «Фактор бай дзеці» уже сёння на «Беларусь-1». На протягу месяца у прамых эфірах за званне лепшага змагаліся 16 маленькіх зорак. Хто стане пераможцам, даведаемся сёння. Фінал шоу глядзіце у 20:45 на «Беларусь-1» і на YouTube-канале праекта.

0: градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси объявлены оранжевый уровень безопасности из-за мощного ветра. Прогнозуется в облачное надворье. Ночью в многих районах, а днем местами по Витебской области на большей части мощные дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 2, плюс 12. У день от 6 до 18 градусов тепла. У столицы завтра у день чакается ночью плюс 5, 7. Мощный дождь у день 9-11 тепла, часом дождь. У областных центрах завтра у Витебскую Гродне плюс 8-10, у Бресте плюс 12-14, у Могилеве плюс 13-15, у Гомеле плюс 16-18.
1: Реклама на радио столицы.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Александр Лукашенко по запрошении российского коллеги примет удел во урочистостях у гонор Дня Перемоги в Москве. Центром мероприемства станет Красная площадь, где пройдет военный парад. Потом отбудется урочистая церемония складания кветок до могилы неведомого солдата. Запланованная встреча президентов Беларуси и России. По вертанию Александр Лукашенко примет удел так само во урочистых мероприемствах у Минску. Беларусь наведывает шматликая делегация с Германии. Гости приехали для умацавания гуманитарного супрацовництва, развития народной дипломатии, для выбудования мостов помеж громадянами двух краин. Одно из ключевых питаний – захование исторической памяти. Брест стал первым городом визиту. Гостям организовали оглядную экскурсию. Завтра группа наведает Брестскую крепость, где разом с тысячами белорусов отзначить День Перемоги. У Лагойском районе загинул водитель. Как поведомили у державной инспекции, сегодня на 10-м километре подъезда от трассы Минск-Витебска до городского поселка Плещеницы был найден труп 47-годового жихара Гомельской области. По водле попередних данных, мужчина на легковом автомобиле на закруглении дороги направо съехал на левую обочину, где наехал на осыпку дорожного покрытия, после чего машина переколилась. Водитель загинул на месте. У связи с проведением святочных мероприемств 9 мая на широкую участку в уличной дорожной сетке Минска будут уводиться обмежевания на рух транспорту. У тем лику с 7.00 по бульвары Мулявина, по улице Золотая Горка от 100-х до 900-х боку бульвара Мулявина, по бульвары Мулявина от улицы Золотая Горка до проспекта Незалежности. Подробязная информация у телеграм-канале столичной державтоинспекции. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси объявлены оранжевый уровень небезпеки за мощного ветра. Прогнозуется в облачное надворье. Ночью в многих районах и днем местами, а по Витебской области на большей части мощные дожди. В особых районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 2, плюс 12. У день от 6 до 18 градусов тепла. В областных центрах завтра в день чекается. У Витебской и Гродни плюс 8, плюс 10. У Бресте плюс 12. Плюс 14, у Могилеве плюс 13, плюс 15, у Гомеле плюс 16, плюс 18, у столицы у ночи плюс 5, плюс 7, мощный дождь, у день 9-11 тепла, часом дождь.

0: актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафону Євгенія Любіна. Конец весны принес первые спекотные дни. Протягиваются працы на дачных и приватных участках, стартовал и купальный сезон. И, здається, это могли стать уже другими выходными запар с добрым надворьем. Однако непогодь уносит свои корректировки. У питаннях безопасности, а так само мифах, связанных с надворьем, нам сегодня допоможе разобраться главный специалист сектора информации и громадских связей Министерства городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Вадим Макаранцев. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Надворье такое у нас вельми переменливое. Какая зараз ситуация в Минску?
2: Ну, ситуация уже, можно сказать, поспокойнее. На 12.20 сегодняшнего дня в Минске выпало от 25 до 46 миллиметров осадков в виде дождя, в результате чего было подтоплено 7 участков дорог. Преимущественно это все произошло во Фрунзенском районе города. Падение деревьев не зафиксировано. Произошла остановка общественного транспорта, 11 троллейбусов и 12 автобусных маршрутов. Движение общественного транспорта на данный момент уже восстановлено. Работниками МЧС и коммунальными службами проводились работы по ликвидации последствий подтопления. Спасатели все так же держат руку на пульсе, чтобы дорога для минчан и гостей столицы была максимально быстрой и без пробок.
1: Это вельми добра, что уже все налаживается и такое становится поспокойней, чем было с раницы самой. Але непогодь может догнать где заугодно. Где б человек не был дома, або у поле, ці у лесе. Як вести себе у таких умовах?
2: Вы абсолютно правы, да, непогода, она вещь непредсказуемая, еще, может быть, над нами солнышко, а буквально минут через 15 уже сгущаются тучи, усиливается ветер, и важно знать, что же нужно делать в этих ситуациях, где бы вы ни находились. Если мы говорим про город, либо квартиру, давайте начнем с квартиры. Угу. Если мы находимся в квартире, либо в доме, главное закрыть окна, устранить сквозняки, отключить электроприборы, телевизор, не пользоваться мобильным телефоном, если у нас на улице гроза. Да и, в принципе, если отключаем электроприборы, если уже довольно-таки погода сильно испортилась, гроза, и пережидаем, когда это все закончится. Угу. Если нас непогода застала в лесу, либо возле водоема, мы обязательно выходим из воды незамедлительно. Стараемся не прятаться под одиноко стоящими деревьями, не прячемся под сосной, елью, дубами, потому что эти деревья расположены, скажем так, для привлечения молнии. Чаще всего молния бьет именно в эти деревья. Как показывает статистика, да и в принципе правила поведения, молния реже всего попадает в березу, в клен, но, тем не менее, под ними мы не прячемся. Лучше выбрать низкорослые деревья, присесть на корточки, занять такую позу эмбриона и пережидать непогоду. Естественно, не пользуемся мобильными телефонами, так как электромагнитные волны могут притягивать разряд молнии.
1: А коли открытая пляцовка, ни дрэў нема, ничего?
2: На открытой площадке избегаем столбов, линий электропередач, металлических конструкций. Ну и, конечно, лучше всего найти укрытие. Желательно не прятаться в углублениях. Это касается подземных переходов, спусков в метро. Лучше найти какой-то торговый центр, либо спрятаться под козырьком подъезда. Но если мы прячемся под козырьком подъезда, естественно, мы не прикасаемся к стенам здания и к металлическим сооружениям и конструкциям.
1: Вы, на конт всего, что вы сказали, есть вельми шмат мифов, которые существуют. Например, про навальницу. Зараз у городах размещены громоотводы. Ці смогут яны допомогти человеку, или он не выключил там телевизор, например?
2: Ну, в любом случае необходимо перестраховаться и отключить электроприбор. Как бы, скажем, сделаем фактор исключения. Все может быть. Все может быть, и даже от небольшого перепада напряжения в сети может электроприбор просто прийти в негодность.
1: А вот шаровая молния, ці може яна сапраўды праз окно зайсці у хату? Ці гэта так не бывает?
2: Ну, шаровая молния, это еще из детства помню такой миф, так, такую, да, легенду, да, который вот увидел шарик во время грозы, то не нужно бежать, нужно остановиться, прижаться к земле, и тогда она пролетает мимо тебя. На самом деле это довольно-таки редкое природное явление, и увидеть его, ну, это случай, наверное, один на миллион просто-напросто.
1: А, то есть такого не бывает насамрэч.
2: Ну, возможно, оно бывает, но очень редко.
1: Зрозумела. На конт еще древ. Еще один такой миф есть, что первый гром, особливо, когда первая маланка навальнится, когда стать под древо, особливо под дуб, то ты сможешь заразиться вот этой энергией от природы. Это так насамрэч.
2: Нет. Это может привести только к серьезным последствиям. Под одиноко стоящими деревьями категорически прятаться запрещено. И той самой энергии, если ударит молния в дерево, ты будешь под ним находиться, можно полностью развеять.
1: Угу. И купальный сезон начался в Беларуси. Зрозуміло, что на дворе с одного боку, здається, не сприяет купаться, а лишь знайдутся такие люди, которые пойдут, тем более, что, например, у Гомельской области там крыху поспокойнее зараз. Какие риски тут существуют?
2: Ну, в любом случае, если мы купаемся, то, конечно, стоит учитывать погодные условия. Обязательно это необходимо делать на специально оборудованных местах. Всего в стране их оборудовано уже более 500. К купальному сезону были подготовлены, если мы говорим про Минск, то это 25 специально оборудованных мест. Не купаемся в запрещенных местах. Ни в коем случае не купаемся в состоянии алкогольного опьянения. Ну и, конечно, не оставляем без присмотра детей. Не на секунду.
1: А вот сейчас у тих умовах надворья, які існують, ці есть некие такие ризики исти на пляж отпочивать?
2: Я думаю, не стоит рисковать ради какого-то активного такого отдыха, причем экстремального. Стоит поберечь себя, подумать о своем здоровье, здоровье своих близких и дождаться наиболее благоприятных погодных условий, когда уже можно с удовольствием погреться под солнышком, покупаться в специально оборудованных местах, чтобы отдых был максимально безопасным, ярким и запоминающимся.
1: И завтра у нас такий великий день, день перемоги. Усе пойдут святковать этот день. Что тут важно памятать сбоку безпеки?
2: Да, конечно, пользуясь случаем, хочу поздравить всех радиослушателей с таким великим праздником, Днем Победы. Конечно, многие пойдут посмотреть и праздничный концерт, и праздничный салют. Большое количество людей. Стоит учитывать поведение толпы. Конечно, в случае паники какой-то стараться идти в потоке толпы. Ни в коем случае не брать с собой большие какие-то вещи, сумки, зонты. Если толпа это потянула, просто необходимо взять и отпустить это. Не держаться за них из последних сил. Но все-таки стараться избегать вот этих активностей, куда-то отойти в сторонку, просто наблюдать за поведением, следить за собой, следить за окружением, и тогда все будет хорошо.
1: Дякую велике за розмову. Нагадаю, сьогодні у темі безпеки нам допомагав розбиратися головний спеціаліст сектора інформації громадських связей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Евгенія Любіна так само була з вами. Бережіть себе.
0: Долучайтеся до наших соцсеток, каб завсёды віртуально бути побач. Ми єсть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.бай.

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, 9 мая у Беларуси объявлены оранжевый уровень небезпеки за моцного ветру. Прогнозуется воблачное надворье. Ночью в многих районах, а днем месяцами. А по Витебской области на большей части моцные дожди. У особенных районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 2, плюс 12. У день от 6 до 18 градусов тепла. У областных центрах у день у субботу чекается. У Витебской Гродне плюс 8, плюс 10. У Бресте плюс 12, плюс 14, у Могилеве плюс 13, плюс 15, у Гомелі плюс 16, плюс 18, у столицы уночи плюс 5, плюс 7, моцный дождь, у день 9-11, тепла, часом дождь.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: радиостолица кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица кропка бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.